0: Ануш-бануш, барабануш, крендель-бендель, скочив пендель.
1: Гуцульское радио.